0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L0TU-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Мы отбираем для тебя все самые важные новости города. Подписывайся. Телеграм-канал «Радио Рекорд Самара». Для слушателей старше 16 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Dance.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Мы отбираем для тебя все самые важные новости города. Подписывайся. Телеграм-канал «Радио Рекорд Самара». Для слушателей старше 16 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Dance Radio.
3: Dance. Dance. Dance.
0: Лето. На рекорде. Yeah.

0: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
1: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
3: Телефон рекламы.

территории радиоканала «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77913323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Рекорд.

0: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
1: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Рекорд. Рекорд. Dance.

Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: Рекорд. Погода.
1: Делюсь информацией от синоптиков. Сейчас в Самаре 17 градусов. По данным Яндекс.Погоды, днем переменная облачность. Ожидается дождь и до 21. Ожидается далее у нас в финале этого часа KDDK. Новинка недавняя, ну и буквально свежак, который появился на днях. Классика в новом виде Power Dance от Black & Crown.
2: Реклама. УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Только до конца июня. Ультразвуковое исследование брюшной полости. 2100 рублей. УЗИ – это наш профиль.
3: Срок акции до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
5: Выгода до 600 тысяч рублей на G-Tour Dashing в дилерском центре «Альфа» на Новоурицкой, 22. Автомобили в наличии. Честно и выгодно. Комфортный платеж. Удобные условия. Мы всегда рядом. Приезжайте и выбирайте свой G-Tour Dashing в «Альфе». Звоните. Телефон в Самаре 95-79.
6: Акция действует до 30 июня 2026 года. Кредит от банков-партнеров «Аутебанк», «Паусовкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: 5 для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: Начинается новая неделя, кстати, последняя 7-дневная в июне, дальше еще чуть-чуть и уже июль, ну или еще только июль, как угодно, можно просто сказать, дальше июль. В любом случае, в любое время года, в любой месяц, в любой день оставайся в компании Рекорда, поддерживаем связь в Макс-канале Радио Рекорд Самара, также в телеге и в ВК. По музыке The Chemical Brothers впереди. Послушаем новую работу Кельвина Харриса. Еще одна тема из недавнего обновления от Evelyn Roxton, Vertigo. И еще одна премьера скоро, Enter, Talk to You. И прямо сейчас Sony Fudera, это Рекорд Дэнс Радио.
2: Дэнс лето
0: на рекорде.

0: Погода.
1: Прохладным, конечно, будет понедельник. Сейчас в Самаре около 17 градусов. По данным Яндекс.Погоды, днем переменная облачность, возможен дождь, и до 21. Так прохладным и, вероятно, дождливым. Скоро Anime и Джорджи. Послушаем работу Beautiful. Армин Ван Бюрен тоже будет с нами.
2: Реклама. Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Будущее автомобильных технологий уже в городе. Новый интеллектуальный гибрид Dival G318. Бескомпромиссная мощь и премиальный комфорт. Сервис и официальная гарантия в Арена Авто. Дилеры Dival в регионе. Тольятти. Код города 848-2. Телефон 270-300. 270-300.
5: Коллекция Bergner идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в магните экстра и семейном. Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники Bergner. Создан для вашей кухни.
6: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
7: Выгода до 600 тысяч рублей на G-Tour Dashing в дилерском центре Альфа. На Новоурицкой 22. Автомобили в наличии. Честно и выгодно. Комфортный платеж. Удобные условия. Мы всегда рядом. Приезжайте и выбирайте свой G-Tour Dashing в Альфе. Звоните. Телефон в Самаре 95-79.
8: Акция действует до 30 июня 2026 года. Кредит от банков-партнеров. Аутебанк, Паусовкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
10: Дэнс лето.
11: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В Самаре с начала сезона восстановили более 20 тысяч квадратных метров асфальта. До конца года планируется отремонтировать еще не менее 13, включая около 6 тысяч крупными участками до 100 метров, сообщил мэр Самары Иван Носков. Износ дорожной сетки в областной столице достигает 40%. Власти делают ставку на сочетание капремонта и локального восстановления для сдерживания разрушения дорог. В Самаре изменилась схема движения на перекрестке 22-го Парсъезда и Победы из-за перекрытия трамвайных путей в сторону метро Советская, то есть в город. Общественный транспорт до 25 числа, до вечера, поворачивает на улице 22-го Парсъезда, чтобы потом развернуться на следующем перекрестке с улицы Свободы. Роспотребнадзор признал самарские пляжи безопасными. На них завезли почти 30 тысяч тонн песка, установили более 600 кабинок, лавочек, навесов и настилов. Завершено обследование и очистка дна. На 14 постах работает 44 человека. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Рекорд Самара» и в Телеграм.

0: 7.51, и то, что на улице происходит, о том и расскажу сейчас. 18 градусов в Самаре, по данным Яндекс погоды. Днем сегодня переменная облачность, также возможен дождь, ну и столбик термометра, в принципе, невысоко поднимется, где-то 19-21, такую температуру обещают нам сегодня синоптики. Ну и что касается дорог, загрузка их сейчас оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла, местами затруднения. Ожидается, что в ближайший час на том же уровне все останется, к 9 часам будет 5 баллов. Основные проблемные какие-то такие места сейчас на Антошке от Карбышева до Авроры, затор на 10 минут, на Заводском от Кабельной до 22-го подъезда тоже есть сложности. Москва Новосадовая относительно свободная пока что в центр, но случилось ДТП у нас после автовокзала, и уже скапливается транспорт перед кольцом и дальше до 4-го проезда. На улице Авроры от Дыбенко до Партизанской плотное движение, как и обратно от Аэродромной до Гагарина. На 22-м, естественно, перед Заводским шоссе от Гагарина тоже проблемы. Дальше Chemical Brothers, тема Go, послушаем.
1: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
2: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом. Рекорд
4: реклама. И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
5: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
6: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
8: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Только до конца июня ультразвуковое исследование брюшной полости 2100 рублей. УЗИ – это наш профиль.
9: Срок акции до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Женская суперлига на «Металлурге». Самарские крылья советов принимают Ростов. В программе «Аквагрин», шоу мыльных пузырей и выступление группы черлидинга. Приходите всей семьей на стадион «Металлург» 27 июня в 17:00. Вход бесплатный, без возрастных ограничений.

0: 1,5 для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: И давай напомню тебе про наши информационные каналы, где ты можешь найти все самое срочное, важное, актуальное. Это Макс-канал «Радио Рекорд Самара» и Телеграм, также «Радио Рекорд Самара». 24/7, будь в информационном поле. А также ты присылаешь новости, очевидцем которых ты стал. Пиши в личку телеги, либо в личку ВК. Ну и, кстати, в этом часе почитай твои сообщения по поводу засад. Где какие сложности на дорогах города, может быть, какие-то перекрытия, закрытия, не работают светофоры, открытые колодцы, необычные пробки. Пиши в телеге и в Максе под специальными постами под названием «Засада». Ну, можешь в личку Телеграма писать, кнопка «Отправь» в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК по музыке Holy Flame.

Классика в новом виде. Крис Нитро, Celebrate.

0: около 17 градусов по данным Яндекс.Погоды. Днем ожидается дождь и 19-21. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты сейчас на 4 балла. Местами затруднения на 1 балл меньше, чем обычно в это время. В понедельник к 9 часам обещает нам все-таки до 5 баллов. На данный момент сложности в движении наблюдаем мы на улице Антошки, на Антона Мовсеенко от Карбышева до Авроры. Небольшой участок, меньше километра, но 15 минут здесь ты можешь пробыть. Сложности в движении сейчас есть на Нововокзальной от Фадеева до Московского шоссе, там еще и ДТПшка на пересечении. На улице Авроры, перед, точнее на Московском шоссе перед кольцом с Авророй, дальше до 4-го проезда. На Заводском разгрузилось, хотя встречаются, конечно, заторы, не прям все свободно, но тем не менее по городу вот относительно спокойно и свободно. Но посмотрим, что будет через полчаса. Естественно, знакомим тебя со всеми изменениями. И ты тоже сообщаешь о том, что где происходит. Может быть, где-то необычный затор, ДТПшка, не работает светофор. Ну и где патрули ДПС, рассказывай под специальными постами в нашем телеграм-канале и в Макс-канале Радио Рекорд Самара. Я почитаю твои сообщения уже совсем скоро.
1: Реклама. Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
2: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Ты видел, как обновился Прайд? Новый ремонт, топовые тренажеры.
4: Круто, конечно, но летом не до фитнеса. Отпуска же, дача.
3: А ты? Хватай летние предложения. Покупай карту сейчас, а начинай хоть с сентября.
4: Серьезно? Так можно было?
3: В Прайде можно. Узнай подробности на Pride Fit. ру или по телефону 212-99-09. Pride Fitness.
5: Хорошее утро, когда солнце не заставляет просыпаться раньше будильника. Опустил жалюзи, и утро начнется тогда, когда ты готов. А все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
6: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей с выгодой по госпрограмме и программе «Трейд-ин» в дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» — официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 30 июня 2026 года.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
5: Автошкола приглашает на обучение вождению категории А, Б, С и на самоходную технику. Есть рассрочка от автошколы. Телефон для связи 8-927-719-1298. В Самаре 268-15-88.
9: Рекорд в Самаре больше, чем Dance Radio.
10: Телефон рекорд.

0: Рекорд. Новости.
1: 8.34 о некоторых новостях. Сегодня день памяти и скорби. 22 июня началась Великая Отечественная война. В 12.15 по московскому времени по всей стране объявят минуту молчания. В эфирах радиостанции телеканалов отменены развлекательные программы. Мероприятия ко дню памяти и скорби проходят в городах России, в том числе и в Самаре. До 7 вечера в Самарской области действует предупреждение о грозе, порывистом ветре, граде и также возможен сильный дождь. МЧС объявили желтый уровень погодной опасности. Самарская область на 31 месте рейтинга регионов по доходам населения в 2025 году. Исследование подготовлено экспертами Центра экономических исследований РИА-рейтинг по данным официальной статистики. На первом месте Ненецкий автономный округ, далее Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка, Магаданская область и замыкает топ-5 Москва. Еще больше новостей в телеграм-канале и Макс-канале Радио Рекорд Самара.
0: Засада на рекорде.
1: Ну и далее уже информация о ситуации на дорогах. Ты рассказываешь, где какие сложности на дорогах, где не работают светофоры, открытые колодцы, ДТПшки необычные, может быть, заторы, где патрули ДПС и с особым рвением ПДД надо соблюдать. Рассказывай, пиши, читай, что другие пишут. Я тоже читаю в режиме реального времени и из телеги, и из Макса. Можно писать в личку телеграм-канала, в личку ВК, как угодно. Так, демократическая от Кирова к Димитрову, как ехать. Сообщение от Максима. Далее. Новосадовая, Кирова. Здесь вот сообщение. Дальше что у нас есть? Клиническая, 212. От Дамира сообщение. Чкалова, Ленинская, сторона Сыбушевской. Всех подряд. Пост моя. Тоже сообщение. 22-го парсвета красных коммунаров. Говорят, уехали. То есть была информация, что был пост, но уехал патруль. Огибало после Красноармейской, Аврора после Печорской в сторону Гагарина. Тоже такая информация. Далее. Просто пожелание вот от Дмитрия. Всем хорошей дороги, будьте аккуратны. Мне кажется, весьма всегда актуально. Вроде бы вся информация озвучена, которая есть. Если будут какие-то новые данные, заходи в телеграм-канал и Макс-канал, пиши под постами специальными в комментариях или в личку. Лучше, конечно же, писать сразу вам под постами, чтобы все могли все оперативно прочитать, не дожидаясь, когда в эфире будет что-то озвучено. Давайте вот еще обновим и узнаем. Гагарина, Запорожская, вот прилетело сообщение. Спасибо, соблюдай ПДД и будь аккуратен. А по музыке далее у нас Holy Flame, Тану и Эбин Холлоу.
0: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
3: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
4: Подобные услуги обозначаете у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
5: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: А поехали всей семьей!
7: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
0: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.

0: 15 градусов по данным Яндекс погода. Днем почти такая же температура, 19-21, и ожидается дождь. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс карты на 5 баллов. Движение плотное, на 1 балл больше, чем обычно. Нет, на 1 балл больше, чем полчаса назад, но как бы ситуация обычная для этого времени. На Антона Овсейника от Карбышева до Авроры затор, и около 15 минут ты потратишь на 1 километр. Свобода от Нововокзальной до 22-го подъезда 10 минут. Сложности на Московском небольшие от Потапова до Авроры. На Новосадовой и этих сложностей нет. На Нововокзальной от Карла Маркса до Фадеева. Ну и дальше, в принципе, тоже перед Москвой плотное движение и до Новосадовой. Еще на Москве перед Нововокзальной с двух сторон небольшие сложности. На Заводском от Кирова до Кабельной. Также от Гаражного проезда до 22-го подъезда небольшое скопление машин имеется. Будьте аккуратен. Дальше с нами Алок и Portugal The Man и Алла Фарбен.
1: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
2: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Реклама. Создайте праздничный образ с ТК «Кировский маркет». Новая коллекция выпускных вечерних платьев, мужские костюмы, детские наряды. Все для вашего звездного часа в одном месте. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
5: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция только до конца июня. Ультразвуковое исследование брюшной полости 2100 рублей. УЗИ – это наш профиль.
3: Акции до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
7: Будущее автомобильных технологий уже в городе. Новый интеллектуальный гибрид Dival G318. Бескомпромиссная мощь и премиальный комфорт. Сервис и официальная гарантия в Арена Авто. Дилеры Dival в регионе. Тольятти. Код города 848-2. Телефон 270-300.
8: 270-300. Реклама в Самаре. 212-99-90.
9: Дэнс лето!
8: На рекорде.

0: детей старше 12 лет. На рекорде.
1: Ты начинаешь день в компании «Радио Рекорд Самара». Возможно, ты его уже продолжаешь. Может быть, он у тебя уже давным-давно стартовал. Здесь для тебя вся самая оперативная информация. Напомню, еще больше новостей в Макс-канале и Телеграм-канале «Радио Рекорд Самара». Ну и ты также можешь присылать свой контент очевидцам, которого ты стал. Новости присылай фотографии текстом в личку Телеграм-канала, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК. Ну и, конечно же, все самое актуальное, важное, срочное из жизни города, страны и мира читай в Телеграм-канале и Макс-канале «Радио Рекорд Самара». Из музыки в этом часе Робин Шульц.

0: Ну и прямо сейчас обновленная информация от синоптиков, и узнаем, что у нас происходит на дорогах города.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: В данный момент температура составляет плюс 18 градусов по данным Яндекс.Погоды. Днем сегодня возможен дождь и 19-21, то есть не намного больше, чем сейчас. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами затруднения уменьшилась загрузка на 1 балл, чем полчаса назад была 5. Я напомню, вообще на 1 балл меньше, чем обычно в это время в понедельник. И в ближайшие несколько часов такая загрузка сохранится. Где сложности у нас? На Антошке от Карбышева до Аврора 15 минут. Свобода от Нововокзальной до 22-го партъезда тоже 15 минут. На Заводском от Профильной до 22-го партъезда есть проблемы небольшие. Сложности также сейчас наблюдаем мы на Нововокзальной, но прям небольшие, перед Москвой, перед Старозагорой, на Революционной перед Московским шоссе тоже от Гаражной и от Подшипниковой улицы. На Московском шоссе от Ташкентской до Димитрова есть скопление транспорта и стороны самолета перед Нововокзальной, а также от Потапова до Аврора. Ну, такие стандартные места, и в принципе ненадолго ты там пробудешь. Будь аккуратен и оставайся в компании Первой танцевальной.
2: Радио Рекорд Самара в МАКС. Все срочные, важные, актуальные новости города, страны и мира. Читай наш канал в МАКС. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама. Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станке, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
6: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
7: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
8: Thank you.

0: Рекорд. Новости.
1: 9:29 на часах. Два рейса из Самары в Москву отменены сегодня. 6 отложены, среди них в столицу и Сочи. Такая ситуация в аэропорту Курумыч. Вылет самолетов в Душанбе задерживается на 14 часов. Следователи проверяют гибель несовершеннолетних на реках Самарской области. Сургут и Сок. 20 июня утонули трое детей. Организованы доследственные проверки, устанавливаются обстоятельства, опрашиваются очевидцы и родственники. В конце июня в Самарской области температура воздуха будет ниже нормы на 2 градуса. Третья декада первого летнего месяца обещает быть дождливой. К 30 числу на улице прогнозируется плюс 17. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Рекорд Самара», а также в Телеграм. Подписывайся.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Вуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКН 116-784-739-2130.
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года.

0: Выгода действует на модель Tank 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank.
1: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
2: Реклама АО «Хелиорус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах. Лента.
4: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
5: Подробные услуги уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектации комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
6: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

0: 9:45 на часах, на термометре у нас цифра 18 со знаком плюс по данным Яндекс.Погода. И днем сегодня 19:21, ожидается дождь. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла, местами затруднения. В ближайшие 6 часов такая вот загруженность останется. На Антонова Овсеенко сохраняется затор от Карбышева до Авроры, меньше километра 10 минут преодолеваем. Свобода от Нововокзальной до 22-го партизна точно так же. На Соколова от Лесной до Новосадовой небольшие сложности. На улице Авроры плотное движение от Антошки до Марии Стареза, на Тухачевского в сторону Гагарина от Дачной тоже плотное движение, на Нововокзальной от Москвы до Новосадовой, от Фадеева до Старозагорры небольшие проблемы, небольшие, прям на Карла Маркса перед Ракитовским шоссе. Дальше с нами Леонид Руденко, Алок и новая работа Робина Шульца.
1: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
2: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Мы отбираем для тебя все самые важные новости города. Подписывайся. Телеграм-канал «Радио Рекорд Самара». Для слушателей старше 16 лет.
5: Реклама. Женская суперлига на «Металлурге». Самарские крылья советов принимают Ростов. В программе «Аквагрин», шоу «Мыльных пузырей» и выступление группы «Черлидинга». Приходите всей семьей на стадион «Металлург» 27 июня в 17:00. Вход бесплатный. Без возрастных ограничений.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
7: Телефон рекламной службы 212-99-90.
8: Рекорд. Дэнс-лето.
7: На рекорде.

0: 101,5 для детей старше 12 лет.
1: Новый час начинается на первой танцевальной. Мы с тобой общаемся, знакомимся с новостями. Напомню, ставим с тобой на связи всегда в Макс-канале, в Телеграм и в ВК, Радио Рекорд Самара. Пиши в личку ВК, в личку Телеги, новости читай в Максе и в Телеграме. Также некоторые новости будут озвучены в этом часе. Ну а что касается музыкальной части, то далее у нас Хюгель. Совсем скоро красивая история от All Things Break Gravity.

0: топовая история Тиеста «Beautiful Places». Прямо сейчас Соня Фудера, 10 часов в Самаре, это Рекорд Дэнс Радио.
1: Рекорд Дэнс Радио.

0: 10.13. Обновляем сообщение от синоптиков. В данный момент плюс 18. В Самаре по данным Яндекс.Погода 19.21 и дождь вероятен. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами затруднения. И в ближайшие несколько часов такая загруженность останется. В данный момент сохраняется затор на Антонова-Сенька от Карбышева до улицы Авроры. На Нововокзальной от Москвы до Новосадовой. На улице Авроры от Южного моста до улицы Промышленности. На Революционной от Дыбенко и, от Дыбенко до Москвы, от Подшипниковой до Дыбенко, тоже такое плотное движение. Сложности сейчас есть у нас на Нововокзальной, еще от Московского шоссе до Старзагора, и небольшие проблемы на Карла Маркса перед Ракитовским шоссе. Дальше здесь Гатлаки и тема «Ла-ла-ла» и Майк Постнер, Дэвид Гетта.
1: Радио Рекорд Самара в Макс. Все срочные, важные, актуальные новости города, страны и мира. Читай наш канал в Макс. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд реклама. Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
3: Ты видел, как обновился Прайд? Новый ремонт, топовые тренажеры.
4: Круто, конечно, но летом не до фитнеса. Отпуска же, дача.
3: А ты? Хватай летние предложения. Покупай карту сейчас, а начинай хоть с сентября.
4: Серьезно? Так можно было?
3: В Прайде можно. Узнай подробности на pridefit.ru или по телефону 212-99-09. Прайд Фитнес.
5: Хорошее утро, когда солнце не заставляет просыпаться раньше будильника. Опустил жалюзи, и утро начнется тогда, когда ты готов. А все жалюзи и рулонные шторы на jaluzinsk.ru.
6: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
7: Выгода до 600 тысяч рублей на G-Tour Dashing в дилерском центре «Альфа» на Новоурицкой 22. Автомобили в наличии. Честно и выгодно. Комфортный платеж, удобные условия. Мы всегда рядом. Приезжайте и выбирайте свой G-Tour Dashing в «Альфе». Звоните. Телефон в Самаре 95-79.
8: Акция действует до 30 июня 2026 года. Кредит от банков-партнеров «Аутебанк», «Паусовкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
10: Рекорд. Рекорд. Дэнс лето.

0: Рекорд. Новости.
1: 10:28 в Самаре. Движение временно закрыто на 82-м километре трассы М5 Урал в Нефтегорском районе. Подъезд к Оренбургу, район Ветлянки. Из-за размыва дороги. Ширина поврежденного участка 20 метров. Дорожная служба работает на месте. Транспорт отправляет в объезд. Нельзя проехать 74-й километр по 93-й. Игрок Акрона стал первым футболистом Самарской области на чемпионате мира 2026. Нападающий Джонсон Беншимол дебютировал в составе сборной Кабо-Верде, которая встречала с Уругваем этой ночью. Итог матча 2-2. После двух туров Кабо-Верде имеет в активе 2 очка и занимает 3-е место в квартете H. Судьба путевки в плей-офф решится в заключительном матче группового этапа против Саудовской Аравии, который пройдет 27 июня. Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Самарской области. Синоптики местами обещают сильный ливень и продолжительный сильный дождь. Такая формулировка. Предупреждение распространяется и на сегодня, и на завтра. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Рекорд Самара», а также в Телеграм. Подписывайся.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
5: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
7: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
8: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max в комплектации комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
9: Дэнс лето
0: на рекорде.

0: термометре сейчас плюс 18, по данным Яндекс Погода, днем 19-21 и дождь. Завтра все-таки потеплее будет, по предварительным данным, до 25, но вероятность осадков сохранится. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами затруднения в ближайшие несколько часов такая загруженность должна сохраниться. В данный момент Южный мост немножко тормозит от Южного берега Авроры до улицы Промышленности. Проезд занимает около 10 минут. Заводской от Кабельной до 22-го Парсъезда тоже минут 5-10. Есть сложности на Новом вокзале от Карла Маркса до Фадеева и между Москвой и Новосадовой. Ну и на Карла Маркса на Олимпийской немножко затормозим перед Ракитовским шоссе. Дальше DJ Фил, Леди Гага и Хюгель с новым треком.
1: Мы отбираем для тебя все самые важные новости города. Подписывайся. Телеграм-канал Радио Рекорд Самара. Для слушателей старше 16 лет.
2: Реклама. Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
3: Реклама в Самаре. 212-99-92.

Друзья, 10.01 в Санкт-Петербурге по московскому времени. Я Никит Бурягин и лучшая танцевальная музыка с вами на волнах Рекорда. Ну и самые актуальные новости. Представляете, в сети завирусился некое приложение. Теперь котов можно коллекционировать, как заявляют создатели. Что-то наподобие Pokemon Go. Кто играл, собирали покемонов в разных локациях. Редкие там были. Ну, помните всю эту движуху. Оказывается, это приложение нужно открыть. Просто навести камеру на любого котейку, и он сам отсканирует. И таким образом определяет и породу, и цвет, и редкость, и так далее. И вот так люди якобы уже гуляют, собирают котов, фотографируют везде, в гостях, на улице, да где угодно. Ну, движуха вроде бы интересная и прикольная. Как вам, как считаете, какого приложения еще не хватает? Такого доброго, позитивного в чат мобильного приложения Рекорда напишите. А я расскажу о треках в этом часе. Block and Crown.

0: Мы отбираем для тебя все самые важные новости города. Подписывайся. Телеграм-канал «Радио Рекорд Самара». Для слушателей старше 16 лет.
1: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.

0: Рекорд. Новости.
1: Российские банки продолжают постепенно выводить из обращения карты Visa и MasterCard, заменяя их картами МИР. В Сбербанке считают оптимальным завершить этот процесс к 2030 году, поскольку быстро заменить миллионы карт невозможно. В Т-банке и Совкомбанке сообщили, что доля клиентов с картами международных платежных систем уже снизилась примерно до 15%. Отключения горячей воды в российских городах могут сократиться с привычных 2 недель до 3-5 дней уже в ближайшие 5-7 лет. Об этом заявил депутат Госдумы Владимир Кушелев. По его словам, ускорить работы помогут современные методы диагностики теплосети, включая акустические тесты и внутритрубных роботов. Рональдиньо возвращается в футбол спустя 10 лет после завершения карьеры. 46-летний бразилец подписал контракт с итальянской Равенной и будет выступать в серии С, третьем по силе дивизионе страны. Презентация футболиста запланирована на 23 июня в Майами, после чего он присоединится к новой команде. Больше новостей ищите в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
0: Рекорд реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru.

0: ООО «Шоу-го-го», город Санкт-Петербург, УГРН 116-784-739-2130.
1: Мам, чешется. Что делать?
2: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
3: Реклама АО «Хилюнрукс». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Дэнс лето!
5: На рекорде.

0: 91,5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре плюс 18, по данным Яндекс.Погоды, вечером сегодня будет дождливо и также плюс 18 градусов. Ну и посмотрим, что происходит на дорогах прямо сейчас. Загрузка по данным сервиса Яндекс.Карта оценивается на 4 балла. Местами затруднения. Постоять сейчас придется на новом вокзале от Московского шоссе до Новосадовой в обратном направлении. По Московскому шоссе от Потапова до Авроры. По Авроры, ну не то чтобы прям постоять, но разогнаться здесь точно у тебя не получится. Также постоишь на Полевой. На Революционной от Печерской до Московского шоссе пятиминутка. Ожидается, что в ближайший час пробки останутся на этом же уровне. Ну, а я хочу тебе напомнить про наши интерактивные информационные каналы в Телеграм и Макс, Радио Рекорд Самара. Много всего интересного специально для тебя. Конечно же, самая главная свежая информация о новостях города, страны и мира. Радио Рекорд Самара. Подписывайся. Все это для детей старше 12 лет.
0: Рекорд реклама. Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
2: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды. Оздоровительные и спа-программы. Каскад открытых бассейнов. Отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
3: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость. Увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводит с Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
5: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
6: Будущее автомобильных технологий уже в городе. Новый интеллектуальный гибрид Dival G318. Бескомпромиссная мощь и премиальный комфорт. Сервис и официальная гарантия в Арена Авто. Дилеры Dival в регионе. Тольятти. Код города 848-2. Телефон 270-300. 270-300.
7: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 212-99-90.
8: Рекорд. Дэнс-лето.
0: На рекорде. Новый трек на рекорде.
9: Another N54 Ultra. Talk to you.

0: между 1 и 5 для детей старше 12 лет.
1: Всем привет, ты слушаешь главную танцевальную радиостанцию России, Радио Рекорд. С тобой я, Кирилл Григорьев, и хочу тебе напомнить про наши интерактивные информационные каналы в Телеграм и Макс, Радио Рекорд Самара, там все самое важное, актуальное, интересное из жизни города, страны и целого мира, поэтому подписывайся, Радио Рекорд Самара, специально для тебя, ну и поделюсь с тобой информацией, какая же музыка нас с тобой ждет в ближайшие 60 минут. В этом части услышим классную работу от Медузы и Хенри Кэмми, Don't Wanna Go Home. Также отличная тема от Your Books, Graceland. Послушаем с тобой Джоэл Кори, Devotion. Также будет диджей Smash, Bambi. Ну а значит, этот час Offenbach с работой Miles Away. Оставайся с нами, это Рекорд Дэнс. Лето.

0: Рекорд реклама. В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
1: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Только до конца июня ультразвуковое исследование брюшной полости 2100 рублей. УЗИ – это наш профиль.
2: Акции до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Хорошее утро, когда солнце не заставляет просыпаться раньше будильника. Опустил жалюзи, и утро начнется тогда, когда ты готов. А все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
0: Реклама в Самаре 212 99 90.

0: Рекорд. Новости.
1: В Самаре срок переезда жильцов сгоревшего дома на улице 22-го подъезда продлят до 29 июня. В помощь от мэрии направят транспорт, на котором люди смогут вывезти вещи. Погорельцев разместят в жилье маневренного фонда. Как сообщалось ранее, в результате хлопка газа в жилом доме на улице 22-го подъезда произошел сильнейший пожар и обрушились перекрытия. Здание признали непригодным для проживания. Трагедия унесла жизни двоих человек, пострадали 32 квартиры. В Самарской области за выходные госавтоинспекция выявила более 1000 нарушений ПДД, в том числе 47 случаев управления в нетрезвом виде, 25 без прав, 192 за тонировку, 97 за непристегнутые ремни. Самарцы в среднем более 5 лет не меняют первую работу. Это выше среднего показателя по стране, который составляет 4,8 года, выяснили аналитики сервиса по поиску работы ХХРУ. Мужчины в среднем задерживаются у первого работодателя дольше женщин. Еще больше срочных, важных, актуальных новостей читай круглосуточно в наших каналах в Telegram и Макс, Радио Рекорд Самара. Все это для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от «Радио Рекорд». Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
2: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.

0: Погода.
1: В Самаре плюс 17, по данным Яндекс.Погоды. Вечером сегодня будет небольшой дождь и до плюс 18 градусов. Ну и коротко расскажу тебе, что происходит на дорогах прямо сейчас. Загрузка по данным сервиса Яндекс.Карты оценивается на 5 баллов. Движение плотное. Постоишь сейчас на южном шоссе улицы Авроры. От поста ГИБДД до промышленности ехать около 20 минут. Также стоит заводской от профильной до кабельной. На Нововокзале от Новосадовой до Старозагора 15-минутный затор. Сложности на Кирова от Молодежной до Московского шоссе. Ну и постоишь сейчас на Ракитовском шоссе от магистральной до Карла Маркса около 10 минут. Ожидается, что пробки в ближайший час останутся на этом же уровне. Ну а я напомню тебе про наши информационные интерактивные каналы в Телеграм и Макс, Радио Рекорд Самара. Там все важное, срочное, интересное из жизни города, страны и мира. Подписывайся, Радио Рекорд Самара. Все это для детей старше 12 лет.
2: Реклама. Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК Дом. Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231 28 28. 231 28 28.

Первая танцевальная на связи. Я, Никита Бурягин, здесь с вами. Ну и представляете, какую новость нашел для вас. Там новый глава Apple намерен вернуть власть дизайнерской команде. Ну, он еще не глава, официально будет это с сентября месяца. Джон Тернус его зовут. Он говорит, почему-то айфоны стали не очень красивыми. Говорит, не нравится мне это. Помните, как было раньше, когда мы брали этот смартфон в руку, и это было просто величайшее величие. Говорит, вернем эту самую штуку, эту фичу обратно для всех пользователей айфона и продукции Apple в принципе. Не знаем, что он пока придумает, конечно, концепты он свои не предоставил, но парень начинает работать только с сентября, да, наверное, как раз-таки в раздумьях, что нового внесет. Ваше предположение, что изменится в чат мобильного приложения Рекорда, может быть, больше станет iPhone похож на Android, стоит это признать любителям всех айфонов, да, добавляются с опозданием в 10 лет некоторые функции, но бывает свое мнение, чат мобильного приложения Рекорда, напишите, я жду. А пока о треках расскажу в этом часе, там Calvin Harris, Satisfy.

22 июня 1941 года Германия напала на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война. В 12 часов 15 минут сообщение о начале войны услышали по радио жители всей страны. В память о погибших при защите Отечества сегодня на всей территории России объявляется минута молчания.

0: Рекорд. Новости.
1: Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил об отставке и уходе с поста лидера лейбористской партии. Он отметил, что уже обсудил этот вопрос с королем Карлом III и продолжит занимать пост главы правительства до избрания нового премьера. Власти Крыма приостановили до конца лета прием детей в летние лагеря из соображений безопасности, сообщил глава региона Аксенов. Под запрет попали также экскурсии, слеты, фестивали и тренировочные сборы. На чемпионате мира по футболу завершился очередной игровой день. Испания уверенно обыграла Саудовскую Аравию, а 18-летний Ламин Ямаль отметился своим первым голом в Мундиале. Иран сенсационно отобрал очки у Бельгии. Кабо-Верде благодаря дебютному голу Кевина Линини на чемпионатах мира сыграл в ничью с Уругваем, а Египет одержал первую победу в своей истории на мировых первенствах. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
2: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
3: Реклама АО «Хелиунрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: В Спортмастере цены пополам на мировые спортивные бренды Puma, Columbia, Denix, Fila, Kappa с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
6: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.

0: для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 17, по данным Яндекс.Погоды. Вечером сегодня будет облачно с прояснениями и до плюс 18 градусов. Ну и коротко расскажу тебе, что происходит на дорогах прямо сейчас. Загрузка по данным сервиса Яндекс.Карты оценивается на 4 балла местами затруднения. Постоишь сейчас на южном шоссе в районе Южного моста от поста ГИБДД до промышленности минут 20, даже чуть больше. На Нововокзальный от Новосадовой до Старозагора ехать минут 15 будешь. В обратном направлении 10-минутка. Сложности сейчас на Полевой от Самарской до Арцебушевской. Ну, избавишь обороты на Тухачевского, дачной до Партизанской. Ожидается, что пробки в ближайший час останутся на этом же уровне. Ну, а я тебе напомню про наши интерактивные информационные каналы в Телеграм и Макс, Радио Рекорд Самара. Там много всего интересного и, конечно же, самая актуальная срочная информация о главных новостях в городе, в стране и во всем мире. Радио Рекорд Самара. Подписывайся. Все это для детей старше 12 лет.
0: Мы отбираем для тебя все самые важные новости города. Подписывайся. Телеграм-канал «Радио Рекорд Самара». Для слушателей старше 16 лет. Рекорд. Реклама. Будущее автомобильных технологий уже в городе. Новый интеллектуальный гибрид Dival G318. Бескомпромиссная мощь и премиальный комфорт. Сервис и официальная гарантия в Арена Авто. Дилеры Dival в регионе. Тольятти. Код города 848-2. Телефон 270-300. 270-300. Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды. Бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский». Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получить консультации специалистов.
2: Женская суперлига на «Металлурге». Самарские крылья советов принимают Ростов. В программе «Аквагрим», шоу «Мыльных пузырей» и выступление группы «Черлидинга». Приходите всей семьей на стадион «Металлург» 27 июня в 17:00. Вход бесплатный. Без возрастных ограничений.
3: Выгода до 600 тысяч рублей на G-Tour Dashing в дилерском центре «Альфа» на Новоурицкой 22. Автомобили в наличии. Честно и выгодно. Комфортный платеж, удобные условия. Мы всегда рядом. Приезжайте и выбирайте свой G-Tour Dashing в «Альфе». Звоните. Телефон в Самаре 95-79.
4: Акция действует до 30 июня 2026 года. Кредит от банков-партнеров «Аутебанк», «Паусовкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Обновите летний гардероб в ТК «Кировский маркет». Стильная одежда для мужчин и женщин. Платья, сарафаны, легкие брюки и рубашки. Пляжная одежда. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
6: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-60.
7: Рекорд в Самаре больше, чем Dance Radio.
0: Телефон рекламный.

Мы отбираем для тебя все самые важные новости города. Подписывайся. Телеграм-канал «Радио Рекорд Самара». Для слушателей старше 16 лет. Dance Letter.

Ровно 13.00 в Санкт-Петербурге по московскому времени. Я Никита Бурягин. Спешу напомнить вам, что главное трансовое событие страны от Радио Рекорд возвращается. Этой осенью вас ждет новая постановка фестиваля «Трансмиссия». Долгожданная. Портал, она называется, три иностранных артиста. Ронски Спид, Ален Вотс, Рэм, а также российские звезды транс-музыки. Когда же, спросите вы, 16 октября Москва, Вики Стадиум. Все пройдет, а 7 ноября в Санкт-Петербурге в Temple of Dir. «Трансмиссия» портал. Предпродажа билетов по специальной цене до 25 июня. Это важно знать. Совсем немного дней осталось, чтобы забрать это вкусное предложение. А оно находится на сайте radiorecord.ru. Все переходите, забирайте. 18+ по возрасту. А в этом часе Бабина, Sweet Dreams, Record Remake.

начнем сейчас с Биби Рекса. Попробует меня один очередной слушатель в этот раз. New Religion называется трек, и это рекорд Dance лета. Рекорд.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
2: «Радио Рекорд Самара в МАКС». Все срочные, важные, актуальные новости города, страны и мира. Читай наш канал в МАКС. Подписывайся. «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
3: Реклама. Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
4: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК Дом. Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
5: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
6: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
7: Автошкола приглашает на обучение вождению категории А, Б, С и на самоходную технику. Есть рассрочка от автошколы. Телефон для связи 8-927-719-1298. В Самаре 268-15-88.
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
9: Телефон рекламной службы.

Мы отбираем для тебя все самые важные новости города. Подписывайся. Телеграм-канал «Радио Рекорд Самара». Для слушателей старше 16 лет.

0: радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
1: Танцевальный ритм, как запасная батарейка, наполняет энергией, когда силы на

0: Рекорд. Новости.
1: Делегация Ирана покинула Швейцарию спустя 18 часов переговоров и направилась в Тегеран, сообщил Аббас Аракчи. Переговоры по реализации американо-иранского меморандума продолжались в Бюргенштоке всю ночь, уточняется в заявлении МИД Швейцарии. Эксперты предупредили о новой схеме мошенничества под видом проверки штрафов и долгов. Злоумышленники предлагают получить отчет всего за несколько рублей, однако в процессе выманивают данные банковской карты. После оформления такой подписки платежная информация попадает к мошенникам, что может привести к хищению средств. Сборная Египта одержала историческую победу на чемпионате мира 2026. Египтяне обыграли Новую Зеландию со счетом 3-1 и возглавили группу G. Лучшим игроком матча был признан Мохаммед Салах, который отметился голом и результативной передачей. Эта победа стала первой для Египта в истории финальных турниров чемпионатов мира. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Дэнс лето!
0: На рекорде.

0: Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд Пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд Пати. Мы делаем ваш вечер. Рекорд. Погода. Пробки.
1: Плюс 17 в Самаре, по данным Яндекс.Погоды. Вечером сегодня будет облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь, и до плюс 18 градусов. На дорогах стало тоже чуть пожарче. Сейчас 5 баллов по данным сервиса Яндекс.Карты. Движение плотное, и постоишь. Южный мост от поста ГИБДД до промышленности будешь преодолевать около 20 минут. На Нововокзале от Новосадовой до Старозагора ехать минут 10-12. На полевой от Молодогвардейской до Арцебушевской потеряешь минут 5-7. Ну и на Красноармейской от Турецкой до Спортивной сейчас 5 минут. Ожидайте, что пробки в ближайший час останутся на этом же уровне. Ну, а я тебе пока напомню о наших интерактивных информационных каналах в Telegram и Max, Радио Рекорд Самара. Там всегда много чего интересного. Ну и, конечно же, там самые главные оперативные новости города, страны и всего мира. Поэтому подписывайся, Радио Рекорд Самара. Все это для детей старше 12 лет.
0: Мы отбираем для тебя все самые важные новости города. Подписывайся. Телеграм-канал «Радио Рекорд Самара». Для слушателей старше 16 лет. Мы отбираем для тебя все самые важные новости города. Подписывайся. Телеграм-канал «Радио Рекорд Самара». Для слушателей старше 16 лет.

Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Оказывается, сегодня день медработника. Ого, всех докторов, конечно, поздравляем, потому что без них мы... Ну куда мы без них? Никуда мы без них, вообще никто. И знаете, по такому случаю вышла тут новость, оказывается, россиянам разрешили делать МРТ без направления врача. Ну когда? С 1 сентября, уже с осени. Можно будет, друзья, заглядывать в наше мобильное приложение Радио Рекорд и пишите, каких врачей вы боялись в детстве. Может быть, и по сей день боитесь, волнуетесь. Но я, конечно, уверена, что стоматолог лидирует. А вот сейчас, в наши дни, когда все так автоматизировано, все вообще безболезненно, вы почему боитесь и дальше стоматологов, кстати? Об этом тоже напишите непременно. Block and Crown в этом часе Power Dancer.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Мы отбираем для тебя все самые важные новости города. Подписывайся. Телеграм-канал «Радио Рекорд Самара». Для слушателей старше 16 лет. Рекорд реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды. Оздоровительные и спа-программы. Каскад открытых бассейнов. Отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
2: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
3: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
4: Женская суперлига на «Металлурге». Самарские крылья советов принимают Ростов. В программе «Аквагрим», шоу «Мыльных пузырей» и выступление группы «Черлидинга». Приходите всей семьей на стадион «Металлург» 27 июня в 17:00. Вход бесплатный. Без возрастных ограничений.
5: Выгода до 600 тысяч рублей на G-Tour Dashing в дилерском центре «Альфа» на Новоурицкой 22. Автомобили в наличии. Честно и выгодно. Комфортный платеж, удобные условия. Мы всегда рядом. Приезжайте и выбирайте свой G-Tour Dashing в «Альфе». Звоните. Телефон в Самаре 95-79.
6: Акция действует до 30 июня 2026 года. Кредит от банков-партнеров «Аутебанк», «Паусовкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности. И риски.
7: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
0: Телефон рекламный.

0: Рекорд. Новости.
1: Минпросвещение сообщило о плановом вывозе детей из Артека к местам постоянного проживания. Координацию процесса производят представители специальных служб. Детям, покидающим лагеря в Крыму, предложат альтернативные варианты отдыха в других регионах России. Российские власти отказались от идеи полного запрета иностранных нейросетей. Согласно финальной версии законопроекта об искусственном интеллекте, существующие системы смогут использовать зарубежные технологии как минимум до 2032 года. Ограничения коснутся только крупных ИИ-моделей в сфере госуправления и на объектах критической инфраструктуры, тогда как бизнес сохранит право самостоятельно выбирать технологические решения. Сборная Кабо-Верде сыграла в ничью с Уругваем в матче чемпионата мира 2026. Встреча завершилась со счетом 2-2, а полузащитник

0: и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
1: Мам, чешется. Что делать?
2: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
3: Реклама «АО Хилинрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.

0: 1,5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре плюс 17, по данным Яндекс.Погоды. Вечером сегодня будет облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь и до плюс 18. На дорогах пока тоже без изменений. 5 баллов по данным сервиса Яндекс.Карты. Движение плотное. И постоишь сейчас на заводском от профильной до кабельной около 15 минут. На Авроры и Южный мост, собственно говоря, тормозит от Южного шоссе до промышленности. Ехать будешь минут 10. Постоишь также на Полевой от Молодогвардейской до Артебушевской. И на Новый вокзаль от Новосадовой до Московского шоссе в обратном направлении. Все это в районе 5 минут. Ожидается, что пробки в ближайший час начнут расти. Ну, а я тебе напомню про наши информационные интерактивные каналы в Телеграме и Максе. Радио Рекорд Самара. Там всегда все самое интересное. Конечно же, самые актуальные и свежие новости Самары, страны и всего мира. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Все это для детей старше 12 лет.
0: Мы отбираем для тебя все самые важные новости города. Подписывайся. Телеграм-канал «Радио Рекорд Самара». Для слушателей старше 16 лет.

Record. Radio. Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Благостные новости из нашего телеграм-канала Радио Рекорд. Активист очистил реку от тонн мусора, и теперь ему грозит 2 года тюрьмы. Вот они, видите, хорошие дела, куда они ведут? Ну, конечно же, в ад. Именно вот этим вот всем вымощены дороги в ад. Не делай добро, не получишь 22 лет тюрьмы, вы представляете? Ситуация произошла в Англии. Эколог очистил реку от мусора, но активисты сочли все его дела абсолютно нелегализованными. Все это нельзя, человека все посадили куда там, в КПЗ. Английские КПЗ существуют, вообще кто-нибудь слышал? Друзья, заглядывайте в мобильное приложение Радио Рекорд и пишите, какое хорошее, доброе дело вот вы сделали из последнего, что можете вспомнить, пишите. В этом часе у нас свежая работа Enter Talk to Me.

0: будет аниме Beautiful. И, конечно, Эвелин Рокстон, Vertigo. Соня Фадера прямо сейчас Think About Us, и все это рекорд Дэнс Лето.
1: Дэнс Лето! На рекорде. Yeah!

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Радиоканал Radio Record для детей старше 12 лет.
2: Record. Реклама. В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
3: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте unfit.ru.
4: Хорошее утро, когда солнце не заставляет просыпаться раньше будильника. Опустил жалюзи, и утро начнется тогда, когда ты готов. А все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру. Автошкола приглашает на обучение вождению категории А, Б, С и на самоходную технику. Есть рассрочка от автошколы. Телефон для связи 8-927-719-1298. В Самаре 268-15-88.
1: Реклама в Самаре 212-99-90. Рекорд. Dance Radio.

0: Рекорд. Новости.
1: Венс отметил значительный прогресс, достигнутый на переговорах с Ираном. По его словам, США и Иран заложили серьезные основания для заключения успешной итоговой сделки. В Бразилии хакеры взломали систему экстренного оповещения и устроили массовую ложную тревогу.

0: 7 ноября, Петербург, Temple of Dirt. Трансмиссия «Портал». Первая партия билетов по самой выгодной цене уже на сайте radiorecord.ru 18+. Свежий выпуск новостей уже через час, а пока подписывайтесь на Макс, канал «Радио Рекорд», информация в котором обновляется непрерывно. Реклама.
1: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
2: Реклама АО «Хелен Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде».
1: «Рекорд Релиз». «Рекорд». Погода. Пробки.
2: В Самаре плюс 17, по данным Яндекс.Погоды. Вечером сегодня будет небольшой дождь и также плюс 17 градусов. Ну и коротко расскажу тебе о ситуации на дорогах. Загрузка по данным сервиса Яндекс.Карты в эти минуты оценивается на 5 баллов. Движение плотное. И постоишь сейчас на Московском шоссе от Кирова до Нововокзальной. По Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой не разогнаться. В обратном направлении, кстати, тоже постоишь. Революционная тормозит от Печерской до Московского шоссе. Сложность в районе Южного моста улицы Авроры. Ну и нарастает напряжение на проспекте Кирова. Ожидается, что в ближайший час пробки продолжат расти. Совсем скоро увидим отметку в 7 баллов. Ну, а я тебе напомню про наши интерактивные информационные каналы в телеге и в Максе. Радио Рекорд Самара. Там всегда актуальная, важная, интересная информация и главные новости с города, страны и всего мира. Поэтому подписывайся. Радио Рекорд Самара. Все это для детей старше 12 лет.
1: Мы отбираем для тебя все самые важные новости города. Подписывайся. Телеграм-канал «Радио Рекорд Самара». Для слушателей старше 16 лет.

Друзья, привет, это Кристина, Радио Рекорд. Есть новость для всех нас, для работяг. Смотрите, в соцсетях завирусился работяга, который на рабочем месте, знаете, что он делает? Вот чем он занимается, как вы считаете, лишь бы не работать. Он выбрал йогу. Да, я знаю, что йога часто популярна, но в качестве тимбилдинга и так далее. Но тут, в общем-то, для здоровья полезно. Может быть, как-то даже продуктивность повышается, я не знаю. В общем, друзья, заглядывайте в мобильное приложение Радио Рекорд и рассказывайте, вот чем, на что вы идете, чем отвлекаетесь, лишь бы не работать. И главное, чтобы начальник вообще не запалил. В общем, пишите, все буду читать непременно. The Chemical Brothers в этом часе услышим. Go! Также впереди O'Neill и Small Town Boy. А еще Эбина и Hollow. Арман Мессер тоже будет в этом часе. Улетай! Прямо сейчас Биби Рекс и Нью Релиджин, и все это Рекорд Дэнс Лето. Рекорд.

0: мобильном приложении Рекорда.
1: Реклама. Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
2: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Будущее автомобильных технологий уже в городе. Новый интеллектуальный гибрид Dival G318. Бескомпромиссная мощь и премиальный комфорт. Сервис и официальная гарантия в Арена Авто. Дилеры Dival в регионе. Тольятти. Код города 848-2. Телефон 270-300. 270-300.
4: Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
6: Выгода до 600 тысяч рублей на G-Tour Dashing в дилерском центре «Альфа» на Новоурицкой 22. Автомобили в наличии. Честно и выгодно. Комфортный платеж, удобные условия. Мы всегда рядом. Приезжайте и выбирайте свой G-Tour Dashing в «Альфе». Звоните. Телефон в Самаре 95-79.
7: Акция действует до 30 июня 2026 года. Кредит от банков-партнеров «Аутобанк», «Паусов», «Комбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Реклама в Самаре 212-99-90.

0: Рекорд. Новости.
1: В России начали тестировать использование автомобильного бензина для легкой авиации. Росавиация разрешила экспериментальные полеты на бензине Евро-3 на фоне роста стоимости авиатоплива. Эксперты отмечают, что такая мера помогает снизить расходы перевозчиков, однако предупреждают о возможных рисках для авиационных двигателей. С 1 сентября россияне смогут проходить МРТ без направления врача. Новый порядок позволит самостоятельно записываться на исследования для диагностики заболеваний нервной системы, опорно-двигательного аппарата и внутренних органов. Правила будут действовать до 2032 года. В Аргентине открыли самую высокую в мире статую футболиста. 26-метровый памятник Лионелю Месси весом почти 70 тонн установлен в позе, повторяющей его празднование победы на чемпионате мира 2022. Над созданием монумента скульпторы работали почти год. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКН 116-784-739-2130.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте.

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. «Рекорд». Погода. Пробки.
2: Плюс 17 в Самаре, по данным Яндекс.Погоды. Вечером сегодня будет небольшой дождь и также плюс 17 градусов. Ну и коротко расскажу тебе, что происходит на дорогах. Прямо сейчас жарко, 7 баллов по данным сервиса Яндекс.Карты. Серьезные пробки и постоишь, да много где постоишь. Самая крупная пробка на Раките от АЗС до Авторынка. Около 20 минут сейчас там придется провести. На Заводском тормознешь от Кирова до Земица. Минут 15-17. Столько же на Новом вокзале от Новосадовой до Старозагора. Тормозит Кирова от Ставропольской до Москвы. Московское шоссе стоит от Киевской до 4-го проезда. Ну и сейчас минут 15 на Аврору от Московского шоссе до аэродромный путь займет. Ожидается, что пробки в ближайший час останутся на этом же уровне. Ну а я тебе пока напомню про наши интерактивные информационные каналы в Телеграме Макса, Радио Рекорд Самара. Там всегда очень важная, срочная, интересная информация из жизни города, страны и мира. Поэтому подписывайся. Радио Рекорд Самара. Все это для детей старше 12 лет.
3: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
4: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
5: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Реклама. Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
7: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
8: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд. Dance Radio.

Это первая танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем большой привет. Меня зовут Алена. В ближайшие часы я буду с вами, друзья. Как вы знаете, у каждого музыкального жанра, конечно, есть свои большие события. Такие, которые точно ждут месяцами, отмечают в календаре и обсуждают задолго до старта. Так вот, для поклонников транс-музыки как раз появилась отличная новость. Мы приближаем главное трансовое событие страны уже этой осенью с новой постановкой «Трансмиссия Портал». Это будет путешествие в другой мир под мощный саунд и масштабное шоу. На сцену к нам выйдут мировые звезды транс-сцены. Ронски Спид, Ален Уотс, Рэм и лучшие российские артисты жанра. Случится это все уже 16 октября в Москве. Встречаемся в ВК-стадиуме, а 7 ноября увидимся в Петербурге Temple of Dir. И если вы давно хотели открыть для себя мир транса или очень сильно соскучились и готовы почувствовать снова ту самую атмосферу трансмиссии, сейчас самое время планировать осень. Мероприятие для тех, кому исполнилось 18 лет. Ну а пока вы забираете свои лучшие билеты, я расскажу о том, что послушаем в ближайшие 60 минут. Свежак от Chris Nitro, Celebrate the Love. Новая работа от Robin Schulz, Better Times. Чуть позже здесь появится финал страны.

0: сайт radiorecord.ru. Это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru. Заточен под вас и ваш смартфон.
1: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
0: Внимание! Внимание! Прямо сейчас читайте наш специальный канал в Телеграме «Радио Рекорд Самара». Подписывайтесь! Рекорд
2: реклама. Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
5: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
6: Создайте праздничный образ с ТК «Кировский маркет». Новая коллекция выпускных вечерних платьев, мужские костюмы, детские наряды – все для вашего звездного часа в одном месте. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
7: Ты видел, как обновился Прайд? Новый ремонт, топовые тренажеры.
8: Круто, конечно, но летом не до фитнеса. Отпуска же, дача.
7: А ты? Хватай летние предложения. Покупай карту сейчас, а начинай хоть с сентября.
8: Серьезно? Так можно было?
7: В Прайде можно. Узнай подробности на pridefit.ru или по телефону 212-99-09. Прайд Фитнес.
9: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК Дом. Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
10: Хорошее утро, когда солнце не заставляет просыпаться раньше будильника. Опустил жалюзи, и утро начнется тогда, когда ты готов. А все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
11: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей с выгодой по госпрограмме и программе «Трейд-ин» в дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» — официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 30 июня 2026 года.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
13: Женская суперлига на «Металлурге». Самарские крылья советов принимают Ростов. В программе «Аквагрин», шоу мыльных пузырей и выступление группы черлидинга. Приходите всей семьей на стадион «Металлург» 27 июня в 17:00. Вход бесплатный. Без возрастных ограничений.
14: Автошкола приглашает на обучение вождению категории А, Б, С и на самоходную технику. Есть рассрочка от автошколы. Телефон для связи 8-927-719-1298. В Самаре 268-15-88.
15: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
16: Телефон рекламный.

0: Мы отбираем для тебя все самые важные новости города. Подписывайся. Телеграм-канал «Радио Рекорд Самара». Для слушателей старше 16 лет.
1: Танцевальный бит — это ощущение пати, на которое тебя ждут в любой момент.

0: в Мундиале.
1: Иран сенсационно отобрал очки у Бельгии. Кабо-Верде благодаря дебютному голу Кевина Линини на чемпионатах мира сыграл в ничью с Уругваем, а Египет одержал первую победу в своей истории на мировых первенствах. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд». Реклама.
2: Мам, чешется. Что делать?
3: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
4: Реклама Аухилинрус. Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
6: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Земма Делюкс в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 189 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте. Рекорд.

0: 101,5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре плюс 17 по данным Яндекс.Погоды. Ночью сегодня будет небольшой дождь и также плюс 17. На завтра синоптики обещают нам дождливую погоду и плюс 25 градусов. Ну и посмотрим, что происходит на дорогах. Здесь ситуация постепенно стабилизируется. Загрузка сейчас сервисом Яндекс.Карта оценивается на 6 баллов. Движение затруднено. И постоишь сейчас на Московском шоссе от Киевской до 4 проезда. Тормозит проспект Кирова от Черемшанской до Московского шоссе. Сложности на Красноармейской от Галактионовской до Спортивной. Также сбавишь обороты на Новосадово, от Челюскинцев до Ярошевского. Ну и минут 10 сейчас пройдет на Мичурина от Чкалова до Московского шоссе. Ожидается, что пробки в ближайший час продолжат снижаться. Ну а я тебе пока напомню про наши интерактивные информационные каналы в Telegram и Max, Радио Рекорд Самара. Все самые главные, срочно актуальные, интересные новости города, страны и мира читай именно там. Поэтому подписывайся. Радио Рекорд Самара. Все это для детей старше 12 лет.
2: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: Рекорд реклама. Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
5: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Только до конца июня ультразвуковое исследование брюшной полости 2100 рублей. УЗИ – это наш профиль.
4: Срок акции до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Будущее автомобильных технологий уже в городе. Новый интеллектуальный гибрид Dival G318. Бескомпромиссная мощь и премиальный комфорт. Сервис и официальная гарантия в Арена Авто. Дилеры Dival в регионе. Тольятти. Код города 848-2. Телефон 270-300. 270-300.

0: детей старше 12 лет.
1: Всем привет на главной танцевальной радиостанции России. Ты слушаешь Радио Рекорд. С тобой я, Кирилл Григорьев. Но вот и подходит к завершению первый рабочий день на этой неделе. Понедельник, говорят, что день тяжелый, тем более он еще не радует нас своей погодой. Но нужно хорошечно отдохнуть, потому что по статистике на самом деле не понедельник, а вторник самый сложный день на рабочих местах. Поэтому сегодня отдохни как следует, а завтра начни уже по полной вливаться в рабочий процесс. Ну и я тебе напомню про наши информационные каналы, где ты можешь, кстати, всегда оперативно получать срочную, актуальную, интересную информацию. Это каналы в Telegram и Макс, Радио Рекорд Самара, поэтому подписывайся и с удовольствием с тобой поделюсь информацией, какая же музыка будет звучать в ближайшие 60 минут на волнах главной танцевальной. В этом часе услышим с тобой работу от Don Diablo «Go Home with a Stranger». Также будет классная тема от Evelyn Roxton «Vertigo». На волнах главной танцевальной услышим Джош Фавос «Like a Player» «Record Remake». Также будет «Kungs» «In Theophilus London» «Galaxy». Откроет этот музыкальный час Sony Fadera and DOD с работой Think About Us. Оставайся с нами, это Рекорд Дэнс. Лето.

0: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
1: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Ну что там?
3: Усталость и сонливость.
2: Да-да, совсем сонливый.
3: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
2: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
4: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
6: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
7: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
8: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд.

0: Рекорд. Новости.
1: Ежедневно мониторить цены на всех заправках Самарской области губернатор поручил Федеральной антимонопольной службе. В приоритете обеспечение топливом сельского хозяйства и промышленности. По последним данным Минпромторга, ситуация с продажей топлива на АЗС в регионе стабильна и находится на контроле. Временные ограничения введены только на некоторых заправках. Власти Самарской области выделят 3 200 000 рублей родственникам семьи участника СВО, погибшей 21 мая 2026 года в Сызрани при атаке беспилотников. Инцидент признан терактом, возбуждено уголовное дело. Дом на улице 22-го партсъезда 20 не восстановят. На его месте появится общественное пространство. Жильцы соседних домов сами решат, каким оно будет. Ранее в результате взрыва газа и обрушения перекрытия здания признали непригодным. Погибли 2 человека, пострадали 32 квартиры. Еще больше новостей в наших интерактивных круглосуточных каналах в Телеграм и Макс, Радио Рекорд Самара. Подписывайся.
0: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКН 116-784-739-2130.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
5: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах. Лента.
6: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
7: А поехали всей семьей!
8: С этой фразы начинаются самые ценные.

0: Плюс 17 в Самаре. По данным Яндекс.Погоды, ночью сегодня будет небольшой дождь и также плюс 17. На завтра синоптики обещают нам также дождливую погоду и до плюс 25 градусов. Ну и что касается загрузки, то здесь все стабилизируется. 4 балла по данным сервиса Яндекс.Карты. Прямо сейчас постоишь на Московском шоссе. От Киевской до 4 проезда есть небольшие сложности. Также сбавишь оборот на Новосадовой от Челюскинцев до Ярошевского. Но вокзальная тормозит от Новосадовой до улицы Старозагора. В обратном, кстати, направлении от Московского шоссе до Новосадовой тоже сбавишь обороты, но это всего лишь 5 минут. Ожидается, что пробки в ближайший час продолжат снижаться. И я напомню тебе про наши интерактивные информационные каналы в Телеграм и Макс. Вся оперативная информация, все самые главные, срочные, интересные новости города, страны и мира читай именно там. Подписывайся, если вдруг ты этого еще не сделал. Радио Рекорд Самара. Все это для детей старше 12 лет.
1: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
2: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Реклама. Обновите летний гардероб в ТК «Кировский маркет». Стильная одежда для мужчин и женщин. Платья, сарафаны, легкие брюки и рубашки. Пляжная одежда. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
4: Телефон рекламы.

Это главная танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем большой привет. Меня зовут Алена. Ближайшие два часа я проведу с вами. Друзья, согласитесь, что есть события, которые нельзя просто посетить. Их нужно прямо прожить. Я думаю, что уже многие понимают, на что я намекаю. Да, главное трансовое событие страны от Радио Рекорд возвращается этой осенью с новой постановкой «Трансмиссия Портал». Это будет полное погружение в атмосферу транс-музыки, масштабное шоу и мощь. Звук. На сцену выйдут мировые звезды Ронский Спит, Ален Вотс и Рэм, а также российские артисты. 16 октября увидимся в Москве в Вики Стадиум, а 7 ноября встречаемся в Петербурге Temple of Dead. И еще один важный момент по секрету. Предпродажа билетов по специальной цене действует только до 25 июня на сайте Радио Рекорд, так что лучше успевайте. Для лиц старше 18 лет, если осенью и открывать портал, то только такой. Но пока вы ищете свои лучшие билеты, я расскажу о том, что послушаем в ближайшие 60 минут. Lounge Luxury, Love You for Life. Потрясная работа от Bae India, Shade. Еще послушаем Sound of Legend, Voyage, Voyage. Чуть позже здесь Alok и Khaled, Dive Into Me. Открой час New Religion от Bibi Rixa. Это рекорд. Dance. Лето. Рекорд.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
2: Радио Рекорд Самара в МАКС. Все срочные, важные, актуальные новости города, страны и мира. Читай наш канал в МАКС. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама. Женская суперлига на Металлурге. Самарские крылья Советов принимают Ростов. В программе «Аквагрим», шоу мыльных пузырей и выступление группы черлидинга. Приходите всей семьей на стадион Металлург 27 июня в 17.00. Вход бесплатный. Без возрастных ограничений.
4: Ты видел, как обновился Прайд? Новый ремонт, топовые тренажеры.
3: Круто, конечно, но летом не до фитнеса. Отпуска же, дача.
4: А ты? Хватай летние предложения. Покупай карту сейчас, а начинай хоть с сентября.
3: Серьезно? Так можно было?
4: В Прайде можно. Узнай подробности на pridefit.ru или по телефону 212-99-09. Pride Fitness.
5: Коллекция Bergner идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в магните экстра и семейном. Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
1: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
1: Танцевальная музыка, как кофе-брейк, помогает переключиться и ощутить прилив бодрости.

0: Рекорд. Новости.
1: В России ужесточили наказание за поддельные медицинские справки. За изготовление, сбыт и использование фальшивых меддокументов теперь может грозить до 5 лет лишения свободы и штраф до 1,5 миллиона рублей. При наличии отягчающих обстоятельств максимальное наказание увеличивается до 6 лет заключения и штрафа до 2 миллиона рублей. Россияне все чаще выбирают аренду жилья вместо покупки. С 2020 года число семей, снимающих жилье, выросло до 5,8 миллиона. Эксперты объясняют это ростом цен на недвижимость и дорогой ипотекой, прогнозируя дальнейшее увеличение спроса на аренду. В сети появились новые рендеры первого складного iPhone. По данным инсайдеров, Apple может представить устройство уже этой осенью вместе с линейкой iPhone 18. Смартфону приписывают гибкий экран формата книжка, а его стоимость, по слухам, может составить от 1800 до 2500 долларов, что сделает новинку одной из самых дорогих в истории компании. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд. Реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от «Радио Рекорд». Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
2: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet.
3: С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
4: Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте tenet.ru.
5: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
6: Реклама АО «Хелиорус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Трехслойная, 8 штук, 189 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
1: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорт 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
3: Дэнс лето
4: на рекорде.

Сегодня жена заставила меня удалить из контактов телефоны 200 двоюродных сестер.

0: Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд Пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Рекорд Пати. Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
2: В Самаре плюс 17 градусов, по данным Яндекс.Погоды. Ночью сегодня будет небольшой дождь и плюс 17. На завтра синоптики обещают нам также дождливую погоду и до плюс 25 градусов. И напомню тебе про наши интерактивные информационные каналы в Телеграм и Макс. Радио Рекорд Самара. Самые актуальные, срочные, важные, интересные новости города, страны и мира. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Все это для детей старше 12 лет.
0: Мы отбираем для тебя все самые важные новости города. Подписывайся. Телеграм-канал «Радио Рекорд Самара». Для слушателей старше 16 лет.

0: Dance Radio. Record.
1: Главная танцевальная Россия на связи. Вы слушаете Радио Рекорд. Друзья, иногда кажется, что все необычные рекорды уже давным-давно поставлены, но люди продолжают удивлять. Все больше популярности набирают клубы, участники которых собирают не марки и не монеты, а старые кассеты и CD-диски. Не просто коллекционируют где-то у себя дома, а прямо собираются в кружках. Люди, которые выросли со стримингами, специально покупают музыкальные носители 90-х и нулевых, чтобы почувствовать ту самую атмосферу поиска любимого альбома и ожидания новой музыки. Получается, что даже в мире современных технологий, когда нейросети могут написать вам любой трек, любую музыку, люди до сих пор бегут за настоящим, даже если для этого нужно немного замедлиться. Друзья, какая вещь из прошлого, по-вашему, заслуживает возвращения прямо сейчас? Пишите свои мысли в чате мобильного приложения Радио Рекорд. Я расскажу о том, что послушаем в ближайшем часе. Свежак от Anator and 54 Ultra. Talk to you.

совсем скоро здесь Holy Flame с треком «Тону». И еще дождемся Yearbox с работой Graceland. Открой час Offenbach с

0: нравится, иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
3: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
4: Телефон рекламный.

0: Рекорд. Новости.
1: В Севастополе подготовят резервный план заправки дизель-генераторов на случай массовых отключений электричества. Кроме того, власти изменят правила работы общественного транспорта во время сигналов тревоги. Водителям запретят останавливать движение и высаживать пассажиров. В Госдуме предложили перенести начало ЕГЭ с 10 на 12.00. По мнению авторов инициативы, более поздний старт экзаменов поможет выпускникам лучше высыпаться и снизит нагрузку на тех, кому приходится рано вставать и долго добираться до пункта проведения экзамена. Соответствующее обращение направлено в Минпросвещение. Стали известны стартовые составы Аргентины и Австрии на матч чемпионата мира. Обе команды начали турнир с победы, аргентинцы пока не пропустили ни одного мяча. В основе действующих чемпионов мира с первых минут выйдут Лионель Месси, Лаутаро Мартинес и Энцо Фернандес, а у австрийцев в старте сыграют Дэвид Алаба, Марсель Забицер и Конрад Лаймер. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Рекорд, реклама. Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
4: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
5: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
0: Рекорд.

0: новая неделя, новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде».
1: «Рекорд Релиз». Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
2: Мы отбираем для тебя все самые важные новости города. Подписывайся. Телеграм-канал «Радио Рекорд Самара». Для слушателей старше 16 лет.
3: Dance, лето.

Те треки, которыми мы делимся с вами на протяжении ближайших двух часов, будем делиться, небольшая сносочка. Ну и, разумеется, начинать наполнять импровизированные танцполы, находящиеся совершенно в любой точке нашей страны или даже мира, потому что, еще раз повторюсь, как-то в одном из шоу Рекорд Пати рассказывал о том, что мне очень много шлют различных видосов, где вы слушаете на разных пляжах мира Рекорд Пати, включаете Bluetooth-колонки и, плюс ко всему, еще и танцуете под эту всю историю. Кстати, так и нужно делать. Итак, прямо сейчас 120 минут нашей радиотусы, наполняем импровизированный танцпол и раскручиваем планету в правильном танцевальном направлении, и делаем это вместе с Рекордом и Рекорд Пати.

0: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
1: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
2: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
3: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
4: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Циолковском. Поехали! 200-300-200.
5: Выгода до 600 тысяч рублей на G-Tour Dashing в дилерском центре «Альфа» на Новоурицкой, 22. Автомобили в наличии. Честно и выгодно. Комфортный платеж, удобные условия. Мы всегда рядом. Приезжайте и выбирайте свой G-Tour Dashing в «Альфе». Звоните. Телефон в Самаре 95-79.
6: Акция действует до 30 июня 2026 года. Кредит от банков-партнеров «Аутебанк», «Паусовкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд. Dance Radio.

продолжается, равно как я продолжаю напоминать вам о том, что на сайте Рекорда и в мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций. Спойлер, их там более сотни, если что, вдруг. Можно добавить в избранное понравившееся интернет-потоки, опция такая имеется. Ну и, конечно же, интернет-радиостанция Пати 24 на 7 тоже работает для вас, как вы понимаете из названия, 24 на 7. То есть с утра до вечера, с вечера до утра. И это продолжение нашей радио-вечеринки Рекорд Пати. Если вам вдруг 2 часов нашего прямого эфира не хватает, смело забегайте туда. Мобильное приложение Рекорда, интернет-поток, Пати 24 на 7. Ну а прямо сейчас еще 90 минут. Давайте потанцуем здесь, на радио-вечеринке Рекорд Пати.

0: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
1: Подробные условия уточните у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.

0: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
1: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Культура. Реклама в Самаре. 212-99-90.

максимально мощно превращать вашу домашнюю вечеринку в рекордную и делать это вместе с нашей радиотусой Рекорд Пати. Кстати говоря, друзья, хочу отметить, что главное трансовое событие страны от Радио Рекорд возвращается этой осенью. Нас ждет новая постановка фестиваля «Трансмиссия» под названием «Портал». Три иностранных артиста – Ронски Спит, Ален Уотс, Рэм, а также российские звезды трансмузыки. 16 октября в Москве в Икей Стадиум, 7 ноября в Санкт-Петербурге в Temple of Dir. «Трансмиссия» Портал. Предпродажа билетов есть на сайте radiorecord.ru по специальной цене, потому успевайте. 18+. Ну а прямо сейчас мы продолжаем наполнять импровизированный

0: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей с выгодой по госпрограмме и программе «Трейд-ин» в дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» — официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 30 июня 2026 года.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
2: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Выгода до 600 тысяч рублей на G-Tour Dashing в дилерском центре «Альфа». На Новоурицкой, 22. Автомобили в наличии. Честно и выгодно. Комфортный платеж. Удобные условия. Мы всегда рядом. Приезжайте и выбирайте свой G-Tour Dashing в Альфе. Звоните. Телефон в Самаре 95-79.
5: Акция действует до 30 июня 2026 года. Кредит от банков-партнеров Аутебанк, Паусовкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Рекорд в Самаре больше, чем Дэнс Радио.
7: Телефон рекламной службы 212 90.

спать, а значит, стоит позаботиться о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, есть мобильное приложение Рекорда и сайт radiorecord.ru. Там у нас более сотни интернет-станций. Выбирайте понравившиеся интернет-потоки и будьте в курсе того, чем мы с вами делимся, какими интернет-радиостанциями.

0: Интеллектуальных технологий уже в городе. Новый интеллектуальный гибрид Dival G318. Бескомпромиссная мощь и премиальный комфорт. Сервис и официальная гарантия в Арена Авто. Дилеры Dival в регионе. Тольятти. Код города 848-2. Телефон 270-300. 270-300.
1: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд. Dance Radio.

финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати напоминаю вам про телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Там у нас собрано огромное количество свежего, музыкального, танцевального контента в виде записи шоу и подкастов резидентов Рекорд Клаба и, кстати, других героев эфиров тоже. Крем Хрусталев, Вейкаперы, Рекорд Клаб Шоу, Рекорд Листы и мои шоу, что называется. Дальше у нас Виолетта Юшкина представлена Рекорд Пати, Рекорд Саммер Пати двумя своими шоу субботними, четырехчасовыми итогами. Кстати, недавно у нее был прямой эфир с Соник Майном, поэтому не поленитесь, послушайте обязательно в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Женя Балдин у нас есть, там диджей Кефир, диджей Гвоздь и еще много-много интересных персонажей и персоналей и их шоу. Все это в нашем телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Далее про расписание. Я Тим Вокс, никуда не убегаю, напротив, перевоплощаюсь уже в музыкального обозревателя и в следующем часе расскажу вам о свежих клубных треках в рамках Рекорд Релиза. Что же касается шоу Рекорд Пати, то на сегодня оно закрыто. До завтра.

прямо сейчас на Рекорде. Новая неделя. Новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз».

Алло, амигос, зовут меня Тим Вокс, и властью данной открываю новый эпизод рекорд-релиза, где в ближайшем части расскажу вам о тех треках, которые мировые танцевальные музыкальные лейблы выкатили в минувшую пятницу. Мы же все это дело подхватываем с музыкальной командой Радио Рекорд и транслируем в ближайшем часе вам в рамках рекорд-релиза. Но прежде чем мы стартанем, друзья, забегайте в мою телегу, называется она Тим Вокс, поболтаем за эфирно, обсудим те или иные выпуски, точнее треки из сегодняшнего выпуска.

артиста, хорошо известный нашим слушателям, слушателям Радио Рекорд, не только как диджей и, собственно говоря, ведущая собственных шоу, но и как продюсер, регулярно выпускающий авторский материал. Новый трек «Oxygen», записанный вместе с Lex Ali, продолжает эту историю и пополняет серию их совместных студийных работ. Итак, прямо сейчас. Ну а в самом начале Рекорд-релиза диджей Перес, диджей Нитрино и Lex Ali. «Oxygen».

0: Do Not Disturb, записанный вместе с Saint Joshua, вышел 19 июня на лейбле Hi-Lo-Matic. Напомню, что под псевдонимом Hi-Lo скрывается никто иной, как Оливер Хелденс, который уже несколько лет параллельно развивает два совершенно разных музыкальных направления. Причем именно Hi-Lo сегодня регулярно появляется в сетах Карла Кокса, Адама Бейера и других ведущих техноартистов. Новый релиз стал очередным пополнением каталога Hi-Lo-Matic, который постепенно превращается в один из заметных независимых техно-лейблов сцены. Hi-Lo, Saint Joshua, Do Not Disturb.
1: Рекорд-релиз. When I walk in the club,

Choices. Бразильский продюсер On Boss продолжает уверенно развивать успех после мирового прорыва с треком Move Your Body. На этот раз компанию ему составили Фезы и хорошо знакомая поклонникам электронной музыки вокалистка Ниф. Интересно, что голос Нифы за последние годы прозвучал в десятках крупных танцевальных хитов, а сама исполнительница остается одной из самых востребованных вокалисток EDM-сцены, несмотря на сохраняющуюся анонимность некую такую проекта. Для On Boss это еще один релиз, рассчитанный как на клубную аудиторию, так и на широкие стриминговые площадки. Итак, прямо сейчас в рекорд-релизе On Boss, Fezo и Nif.

продолжение рекорд-релиза. Да, друзья, новый сингл британского дуэта Gorgon City, так называется Walk It Out, официально вышел 19 июня на собственном лейбле проекта Realm Records. В последние годы Gorgon City все активнее смещают фокус в сторону исключительно клубного звучания, и этот релиз отлично вписывается в новую философию дуэта и новый почерк, разумеется, тоже. Кстати, поклонники встретили новинку очень тепло. Сразу после выхода трек активно обсуждался в профильных EDM-сообществах, ну а многие слушатели уже называют его одним из главных клубных релизов лета. Ну что ж, давайте заценим один из главных клубных релизов лета. Gorgon City, Work It Out. Здесь вы.

0: Out. Трек называется «Кайф». Очень интересная коллаборация от Горилла Зиппа, Александра Попова и White Out. Для тех, кто не в курсе, Горилла Зиппа — это альтернативный электронный проект Васи Вакуленко, более известного как «Баста». Ага, не ждали, да? В последние годы проект все активнее исследует территорию электронной музыки, сотрудничая с артистами самых разных направлений. Участие Александра Попова добавляет релизу серьезный международный вес, ведь российский продюсер уже давно является постоянным участником радиошоу Армина Ван Бюрена и выпускается на Armada Music. В результате получился, кстати, один из самых необычных союзов этой недели. Горилла Зиппа, Александр Попов и White Out. Кайф.
1: Рекорд-релиз.

Ну и пацанами, сегодняшнего эпизода Рекорд Релиз Mike Candy's Blow That Whistle. Закрываем выпуск новой работы швейцарского ветерана сцены Майка Кэндиса. Артист уже более 15 лет остается одним из самых узнаваемых представителей европейской дэнс-сцены. Ну а его треки регулярно звучат в клубах и на фестивалях по всему миру. Blow That Whistle продолжает традицию энергичных релизов Майка Кэндиса, которыми он славится еще со времен своих ранних хитов. Несмотря на стремительно меняющиеся тренды, продюсер по-прежнему сохраняет собственный узнаваемый стиль и остается активным участником мировой электронной сцены. Итак, прямо сейчас, в завершении сегодняшнего рекорд-релиза Mike Candy's Blow That Whistle. Я же напомню, что все предыдущие выпуски рекорд-релиза и рекорд-лап-шоу смело ищите в телеграм-каналах плейлисты Радио Рекорд, в моей личной телеге Team Vox, ну и, конечно, подписывайтесь, если еще вдруг не подписаны. А далее по расписанию понедельник, а значит, в следующем часе диджей Фил и, пожалуй, самая красивая музыка вселенной. Меня же, в свою очередь, зовут Team Vox. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки. И adios, amigos. Пока.

прямо сейчас свежая работа от Ферри Корстена, Рубина де Ронде, а также Авира, так называется Rise Up. Напомню, что вы можете следить за всем, что происходит в эфире Радио Рекорд при помощи видеотрансляции. Мы есть на Рутюбе, мы есть в ВКонтакте. Переходите в наши соцсети,

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л. Номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

ты, кажется. Это ты, отражение, искажение.

себя. Но чуть погодя множится призма чувств на призму ума, да еще и чужого. Каждый готов накинуть свой плащ и очки на мой нос положить свои.

материал застревает в королевстве кривых зеркал. И когда ты думаешь, пройден путь, будь уверен, придется еще свернуть в раз примерно 100 000 больше, резче, круче, больнее, жестче. Только вырвавшись из лабиринта зеркального, обтесавшись об рельсы, углы и сабли тотального отрицания, возможно себя обнаружить нагим, без груза чужих костюмов, без крыльев, что оказались таким же грузом.

0: Радиоканал 101.5. Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L0RTU-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Уже сегодня мы знаем, что завтра ты вновь не выспишься. Поэтому уже сейчас напоминаем, чтобы ты утром включил рекорд.
2: Засада, трэш-пати, розыгрыши и общение. Узнавай новости города.
3: По будням с 7 до 11.
2: Мега-утро на рекорде.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

0: привет тебе еще раз.
1: Привет, Фил, привет слушателям Радио Рекорд.
0: Антох, ну, сегодня, как всегда, было интересно. Мало того, я тебя хочу поздравить, вообще всю вашу дружную команду с тем, что вы вступили в клуб так называемых миллионеров. Это те люди, которые
2: миллион прослушиваний на Яндексе, понимаешь, что это первый мой миллион, впереди еще много миллионов, впереди еще много раз, колышешься миллионов.
1: Ну, вообще, это не первый миллион.
0: А, даже так. Ну, расскажи, какой был первым?
1: Первый миллион — это был наш ремикс, назовем так, на Angels.
0: Ага, на Маранде.
1: А, даже Шторм еще был с Александром Поповым. Это был первый миллион. Второй Angels, а это... Ну, третий такой.
0: То есть ты уже трехкратный миллионер Яндекса. Выносите награду! Расскажи, пожалуйста, что ты сегодня играл?

0: новый трек на белорусском языке. Это «Куполинка». Он выйдет 3 июля на Интерплей. Также отыграл, естественно, «Бандитский Петербург». На данный момент играет наш кавер на «Love Comes Again». Всем известный трек. Поэтому вот надеюсь, скоро он услышит свою жизнь. И, может быть, в том числе вместе с диджеем Филом.
1: Ну, может быть, да. Скажи, пожалуйста, тебя повело в... Ну, ты белорус, понятное дело, поэт, тебя повело в белорусские песни. Как так получилось? Какие цели вообще ты преследуешь? Ты хочешь больше выступать на Дне города, подтянуть аудиторию 40+.
0: Как-то я себе, наверное, внутренне позволил чуть-чуть, так скажем, начать делать мелодии, которые родные моему сердцу. И я начал доверять себе, что я смогу на должном уровне реализовать те идеи, которые у меня есть.
1: То есть, получается, до этого тебя заставляли делать транс, потом ты вот вырос и такой, все, могу теперь делать колыханку.
0: Ну, я учился, чтобы как бы то, на чем простят, а теперь тут на белорусском, если я буду ошибаться, меня не простят.
1: Расскажи, какие самые интересные реакции ты слышал на твой трек «Колыханка», которые, может, тебя удивили? Хорошие или не очень хорошие? Вот что тебя прямо удивило?
0: Меня самое большое, что меня удивило, это когда я приехал в детский лагерь, и все знали, что это за трек, и я такой, ну а вот где она, аудитория, оказывается-то наша.
1: Подрастающая.
0: Да, самое необычное, да, слушай, что, можно назвать необычным любую реакцию, которая сказала, зачем вы это делаете, эта песня не может звучать так. А, ну самое интересное, это, конечно, все, а как теперь под нее засыпать? Вот интересный вопрос, конечно. Когда я как бы изначально говорил, что это танцевальная версия «Колыханки» для того, чтобы танцевать под нее. Ну так сложилось, в Беларуси этим треком заканчивают все дискотеки.
1: Слушай, ну я тебя поздравляю, ты молодец, ты вышел на новый уровень. Национальный герой с национальной музыкой. Я тебя поздравляю, это круто. И я желаю тебе и твоим коллегам, и друзьям, с которыми вы работаете над «Бандитскими Петербургами» и другими треками. Вот Андрей вместе с нами здесь, АВ Motion Sound сейчас не с нами, но все равно был тут недавно в гостях. Я тебе и вам всем желаю удачи и большего количества стримов, и, конечно же, крутых новых мелодий, которые мы никогда не забудем.
0: Будем расти и увидимся на трансмиссии.
1: Да, совершенно верно. Да, кстати, правильно, молодец, что сказал, я уже не подумал об этом. Анонсировали мы на этой неделе фестиваль «Трансмиссия», и помимо Ронски Спит, Рэма, Алина Вотса, Саша Попова, Романа Мессера, Володи Фонарева, Шапова и других артистов, там будут также у нас впервые как раз таки Антон Бай и AV, как правильно, не знаю. Как правильно? Без разницы,
0: как,
1: да?
0: Как получается, так правильно.
1: Да, в общем, мы с вами увидимся, соответственно, в Москве в октябре и в ноябре в Санкт-Петербурге на фестивале «Трансмиссия». Я поздравляю вас и буду рад увидеть на танцполе и послушать выступление.
0: Спасибо, Фил. Увидимся.
1: Надеюсь, что вы подучите какие-нибудь фокусы прикольные, там научитесь сальто делать, чтобы это, ну, выступление оказалось незабываемым.
0: Андрей занимается этим. Ждем.
1: Все, спасибо большое, и увидимся. Пока.
0: Спасибо.

0: пролетели эти два часа. На прощание для вас композиция, которую знают все, кто смотрит различные тиктоки и все остальное. А вся остальная часть аудитории вообще не представляет, что это за трек. Но на самом деле супер вирусовый. И самое главное, что WW сделали этот ремикс, поэтому я его сегодня здесь отыграл. Антону Бай, большое спасибо за то, что был сегодняшним гостем. Напомню, что скачать запись радиошоу-трансмиссия, как и всех остальных радиошоу, уходящих на Радио Рекорд, можно в нашем телеграм-канале, плейлисты Радио Рекорд. Подписывайтесь, чтобы не пропускать новые выпуски. Не забывайте, что мы есть в телеге, в Максе, в ВК, везде. Короче, на Рутюбе тоже смотрите наши выпуски. На этом все. Оставайтесь хорошими людьми. Пока.
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
2: Каждый вечер на Рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Кефир.
3: Привет всем слушателям Радио Рекорд и тем, кто слушает меня в сети. Сегодня Яш Рансингхе, музыкант со Шри-Ланки, начинает мой микс с треком Fairy Tale, мягко и романтично. Напомню, что анонсы моих выступлений, а также немного о музыке и кино, публикую в моем телеграм-канале «Кефир Was Here». Кстати, вы подписались на него. Это Рекорд Клаб с Кефиром.

Самые сильные ощущения и переживания, воспоминания и мечты – все, что живет внутри нас и не зависит от окружающего мира. Мы сами собираем себя изнутри. А потом с этим набором строим то, что снаружи нас. Выбирай правильный строительный материал. Слушай музыку хорошую, а жизнь сделает все остальное. Мой девиз радио от слова «радовать» и с вами диджей Кефир в Рекорд Клабе.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Слушай Радио Рекорд Самара онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение Радио Плеер. В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

Как бы я не хотел убеждать себя в том, что одни и те же вещи мы воспринимаем по-разному, но названия треков, которые им дают авторы, влияют на восприятие. Звучит трек «Амброзия» — мифологическая пища богов, даровавшая им бессмертие. Также напомню, что вы можете приглашать меня в качестве диджея на свои мероприятия любой сложности и любого размера. Вы слушаете «Рекорд Клаб» с кефиром.

середине микса, достигнув своего апогея, устремляется дальше бесконечный полет сознания на крыльях энергии и фантазии. Напоминаю, что сразу после эфира этот и другие выпуски уже доступны в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег «DJ Кефир». Подписывайтесь и слушайте все выпуски. А скачать можно в моем телеграм-канале «Кефир Восхир». Оставайтесь со мной, это «DJ Кефир».

меняющие друг друга события жизни нанизаны на одну невидимую нить бытия, как треки в моем миксе. Встречайте непередаваемую красоту и радуйтесь жизни. Оставайтесь со мной. Это DJ Кефир.

Путешествие в дальние уголки Вселенной и глубины нашего подсознания лишь укрепляет нас в выражении, что в большом, то и в малом. Напоминаю мой девиз «Комфорт в музыке, комфорт в жизни». Это DJ Кефир. Оставайся со мной.

Друзья, спасибо, что были со мной в течение этого часа. Это диджей Кефир. Мои выступления на этой неделе будут анонсированы на всех моих аккаунтах, если они у вас работают. Подписывайся на мой телеграм-канал Кефир Was Here. Напоминаю, что сразу после эфира этот и другие выпуски уже доступны в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег «Диджей Кефир». Подписывайтесь и слушайте все выпуски. А скачать можно в моем телеграм-канале «Кефир Was Here». До встречи ровно через неделю в 2 часа ночи, с понедельника на вторник. Целую вас крепко. Пока. С вами было весело.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-7791-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.